0: 各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。俄罗斯大规模核演习引发关注，普京再次强调核武器仅用于极端情况。伊朗官员称美伊达成初步草案，美方将全线停火60天，重点覆盖黎巴嫩。涨价5倍，五角大楼和 SpaceX 围绕星链服务定价的矛盾不断加剧。法拉利推出首款纯电动汽车，起售价55万欧元。俄罗斯近日举行近年来最大规模的核威慑演习，还首次将白俄罗斯纳入战略级核演习框架。核演习动用了哪些核武器？一起来了解一下。
1: 俄罗斯于2026年5月19号至21号举行近年来最大规模核威慑演习，联合白俄罗斯演练核力量备战及实战运用，涉及陆基洲际导弹、潜射弹道导弹及战略轰炸机等3位一体核打击能力，参演兵力超6.4万人，投入装备7800余件。普京再次强调，核武器仅用于极端情况。
2: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем.
1: 这次演习进行了多型战略和战术导弹的实弹发射，重点检验了俄罗斯的核3位一体打击力量。亚尔斯公路机动洲际导弹，亚尔斯公路机动洲际导弹是近年来俄罗